0: FM 91 21.
1: Феликс Мендельсон. Симфония Гамарчорс. Ля мажор. Опус 90. Италакан. Катаруме Лондони симфоник Нвагахумба. Дирижор Клаудио Аббадо.

Вероника, усмиротимый, я тебя, голубчик мой, снежком согрею, в круг